Очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас.

очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас.